0: Katra FM. Katra FM.
1: 13 часы.
2: Паркет! Паркет ламиниран, естествен, винил, килими, аксесуари.
3: Ти полудя ли?
2: Не, цените в паркети Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%.
3: Паркет, винил, килими.
1: От Lia-Dizain.com.
0: Катра FM. 1, 2, 3.

0: Tatra FM. Tatra FM. Tatra FM.
1: 22 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 23 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.